0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
4: Мне глаз.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Новая песня на русском.
1: Ёлка, маме.
0: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

«Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Убираться в доме, где есть дети – все равно, что чистить снег во время снегопада.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
4: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели – Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего прекрасного острова. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн – russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы? Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе главный чарт страны покидает Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». Пожелаем артистке новых творческих успехов и до встречи у нас в двадцатке. Ну а пока 20 место и минус 3 пункта за неделю у группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Двадцатка лучших песен эфира.
1: На 19-й строчке новинка группа «5 утра» «Улетай». Трек вышел 18 сентября и очень быстро попал в музыкальные чарты. Участники позиционируют сингл как песню, которая возвращает лето и дарит солнечное настроение посреди осени. Сразу после выхода трек закрепился в топ-100 и поднялся на 84-е место в чарте ВК-музыки. Живая премьера трека состоялась в эфире радиостанции Like FM в рамках популярного шоу «Чарт Яндекс.Музыки». А накануне выхода, 15 сентября, музыканты запустили обратный отсчет в своих блогах, предложив фанатам встречать полночь вместе с релизом, что вызвало активную волну пользовательских роликов, Reels и TikTok с использованием трека.

0: Кипрская двадцатка.
1: Минус 2 пункта за неделю, и на 18 место опускается Teddy Swims, Mr. Know It All. Строчкой выше, By India, Хчо, Мод, Ш.

А новинка прошлонедельного чарта от грузинского музыканта Давида Церетели, он же Дати, уверенно набирает обороты. За 7 музыкальных дней композиция «Take Me There» в плюсе на 4 пункта и смело забирает 16-ю позицию главного чарта страны.

0: Посадка.
1: На 14-й строчке Диджей Годжа и Джейсон Дерула с треком «Мичико». Оригинальный сольный трек диджея Годжи завершился в социальных сетях, особенно на платформе TikTok в начале лета. И чтобы закрепить международный успех, музыкальный дистрибьютор привлек к работе Джейсона Дерула и Мелоди, что превратило трек в полноценный глобальный летний хит.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: В отличие от принца на белом коне, НЛО, снежного человека, хоть кто-то видел?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка.
7: 20 лучших песен эфира.
6: На русском радио «Кипр».

15 на 13 место поднимаются Holy Flame, Айова, Доуз, Ловлю. А прям по курсу мощное падение недели. Полина Гагарина, Сергей Лазарев с песней Happy End теряют 6 позиций и отныне занимают 12-ю строчку. Напомню, релиз композиции состоялся 5 июня. Трек рассказывает драматическую историю расставания двух людей, чьи чувства все еще живы, но склеить отношения они уже не могут.

0: 20 лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская 20-ка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню, как же звучал музыкальный пьедестал неделю назад. Третье место занимала Юлия Зиверт. «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На второй строчке звучали Шакира, Burna Boy, Die
3: Die.
1: А победителем стала группа Айова с песней «Мы». Как же мощно все поменяется на сей раз, но об этом через пару мгновений. А пока 10 место. Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: Ну а теперь пятерка лучших русского радио Кипр. Готовы?
2: Русское радио.
1: Поехали. Пятое место. И сюда попадают серебряные финалисты прошлонедельного чарта. Шакира, Burn Boy, Die Die. Отмечу, что за 11 недель звучания в главном чарте страны именно этот трек дважды возглавлял кипрскую двадцатку и в общей сложности 4 недели занимал второе место.
0: Номер 5.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кипрская двадцатка.
1: А обновленный музыкальный пьедестал русского радио Кипр звучит следующим образом. Третье место. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант.
0: Номер три.

0: Русское радио.
1: За полтора месяца на вторую позицию главного чарта страны. Вот такой шикарный результат у Temper City с треком Self-Aware.
0: Номер два.

0: Лучшее радио Кипр.
1: 20
0: лучших песен эфира. Слушает весь остров.
2: А победителем остается группа Айова с песней «Мы». Композиция посвящена женской самоценности, умению выстраивать личные границы и отказу быть для кого-то временным вариантом или потребительской историей. Солистка группы Катя Иванчикова сделала это очень смело, дерзко и красиво. Поздравляем команду с победой! Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся «Кипрской двадцаткой». Каждый раз по пятницам с 4 до 5 вечера, с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. А у меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: «Кипрская двадцатка». Номер 1.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Ищите новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: Масола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Начинай.

0: Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Радио Монте-Карло Кипр.
6: Ваш безупречный вкус.
7: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Если начальник ругается на ваше опоздание, скажите, что вы сова. Для убедительности съешьте мышку.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Какое мое любимое печатное издание? Деньги.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит, а фундук – это просто его окультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов – арахис. Это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например. А также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы. А миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение, для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milk's Food. Подпишитесь в Instagram и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Не с голечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е, родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
10: Большие города.
11: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
12: Женщину легко сделать счастливее, но дорого.
13: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Русское кино на Кипре представляет.
5: Не смешно!
4: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
4: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
7: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
8: Приглянулся.
9: На кастинг могу записаться?
8: Куда?
4: Категория 6+.
10: Задумалась. Это не когда проехала свою остановку, а когда притащила на работу пакет с мусором.
11: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Лирик без тебя.
0: Русское радио.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого! Стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ВПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Вообще странно, я считаю, что некоторые люди в принципе тонут.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
5: Женщине для счастья нужно всего две вещи. Муж и все остальное.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
2: Ёлка. Маме.
6: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург. Русское кино на Кипре представляет.
1: Не смешно!
0: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
2: Ну, сказку попали, не рёв!
3: И как же нам вернуться?
0: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
4: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
3: Приглянулся.
5: На кастинг могу записаться?
6: Куда?
0: Категория 6+.
7: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
8: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
9: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам важно.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Я красивый, умный, сильный, образованный, добрый и заботливый. Но не сегодня.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: меня.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Клея Скин Плюс» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит, а фундук – это просто его оккультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов арахис – это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например, а также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы, а миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение, для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milz Food. Подпишитесь в Инстаграм и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Русское кино на Кипре представляет.
2: Не смешлок!
1: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
3: Мы в сказку попали, Ерёк!
4: И как же нам вернуться?
1: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
5: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
4: Приглянулся.
6: На кастинг могу записаться?
7: Куда?
1: Категория 6+.
8: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
9: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
10: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
11: Когда я учился в школе, у меня был только один репетитор – ремень.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Твердое место.
1: Я козою, когда нету, козою, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Третье место.
2: Не важно, мне туси, туси, туси. Давай, пацаны, сколько хватит сил.
0: Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
6: «Ах ты, блин!» — сказал слон, наступив на колобка.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

могуществе кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: Но... Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не покупайте эту шляпу. Не покупайте эту сумку. Не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки. И только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 300 300 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Я купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». Что-то ее до сих пор не доставили.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Ну почему брак – это отношение, где один прав, а другой муж?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Клея Скин Плюс» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
3: Русское кино на Кипре представляет.
4: Не смешно!
3: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
4: Ну, сказку попали, не рёв!
5: И как же нам вернуться?
3: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
6: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
7: Приглянулся.
8: На кастинг могу записаться?
9: Куда?
3: Категория 6+.
10: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
11: Только вылечишь душу, сразу начинает болеть печень.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
12: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.
1: Лирик. Без тебя.
0: Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит, а фундук – это просто его оккультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов – арахис. Это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например. А также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы. А миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение – для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milz Food. Подпишитесь в Инстаграм и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: В современном мире так. Если нет смайликов, значит, разговор серьезный.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна».

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?